0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минздрав России впервые, кстати, утвердил рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения, и в перечень вошли мазохизм и садомазохизм, фетишизм, эксгибиционизм и другие девиации. Для лечения предлагают использовать психотерапию, антидепрессанты, гормональные препараты. Раньше раздел о таких расстройствах встречался только в отдельных руководствах, которые уже утратили силу. Так что, всех полечат, если что.
4: Вы смотрите
5: поаккуратнее, а то, если что-нибудь мне в голову взбредет, я на вас заяву напишу, анонимку.
4: Ты на нас.
5: Что вы знатные свингерши, анонимка будет на вас сразу же. Девиируйте тут в БДСМах своих постоянно. Будете тут
4: у
5: меня?
4: Ты с тобой-то не сравнивай, это ты такой у нас.
3: Это твои фантазии, Саша?
4: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Your husband is coming.
1: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге, 24 сентября, сегодня четверг на календаре, за окном плюс 11.
2: Да, большой привет хотелось бы передать ребятам, которые поливать продолжают гостевой маршрут. Полейте деревья, там, я не знаю, полейте растения дома, а улицы надо мыть, дуть там, я не знаю, пыль из них сосать.
1: Гостей намывают, знаешь
3: что? Ну, я вот сегодня под одних попал, ребята, я такой думаю, ну, типа, по вашему утро у меня было прикольное без этого, да.
2: На тебя полили?
3: Немножко, да. Понятно. Оросили ступни.
2: А ты бежал, как в голливудском фильме, вот это... От поливалки, да?
1: Это Андрей, показал. Андрей Дашкин,
4: она показал,
1: что,
4: как ежика по полю вот этого.
2: как вы понимаете, нам стало скучно, и мы чертика из табакерки пригласили.
3: Здравствуйте. Я пришел вот к вам тут, капапульпук вашего.
2: Ты скажи, ты поспал хоть сегодня?
3: Немножко так, чисто для прикола, пару часиков. Да я не могу, я не могу. Я когда был молодой, я очень любил, а я был... Не-не-не, я же любитель... Ладно, давайте, моложе. Да. Я любитель же был это, немножко подпить чуть-чуть и на смену не выйти, когда еще поваром работал. Ну вот это, когда я в 5 часов вечера беру трубку, ой, ща-ща-ща-ща.
2: Болею.
3: Да. И у меня с тех пор жесткая паранойя. Мне если куда-то надо рано вставать, я не буду спать, потому что это каждые 5 секунд
4: это
3: проверить.
4: Это старые триггеры, все.
2: Сегодня
4: триггеры.
2: Ты...
4: Паттерны.
2: Ты же сказал, что ты был моложе. Тогда вот тебе старые триггеры. Сейчас начинаем новый день, друзья. Катапульта будет здесь до 11 часов утра, так что всем здрасте.
5: Реклама.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
7: Я понял. Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: Мам, смотри, что могу!
11: Лето как будто и не заканчивалось.
12: Завтра снова в Лим-Попо.
11: С такими скидками хоть каждый день.
13: Позитив не за горами.
10: А на горках!
13: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
16: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
19: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.
22: Ба-бах!

0: Спонсор афиши ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой, 4А.
1: Говорят, одежду шьет. Занимается стряпнёй какой-то.
2: А бывает такое, да.
3: Лина. Это я.
4: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и прежде чем рассказать вам про новые фильмы, я расскажу вам про стряпню, и не только. Так. На самом деле, завтра в Екатеринбурге на плотинке Горького 4А стартует Урал-маркет. 3 дня, которые вы не захотите пропустить. Очень душевный маркет. Здесь снова собирается локальная культура. И мастера, и фермеры, и художники, и музыканты. Будут осенние коллекции, будет крафтовая еда, будет живой винил, искусство. Все в одном месте. Будут лектории, будет много всего интересного. Заходите. Самый центр города, вход бесплатный. Там уже и знакомство заведете, и что-то красивое себе купите. И вдохновитесь, самое это главное тоже, вот взять что-то тут себе на вооружение и подготовиться к осеннему сезону, что-то, украшение купить, предметы декора, посуду, чтобы впереди зима, надо, чтобы...
5: Мёд.
4: Да, красиво все это преподносить, столы накрывать. Ну, в общем, приходите, Урал-маркет. И сейчас о фильмах. Это, конечно, интересно. У нас редко фантастические боевики бывают в прокате. Тем более российские в этом жанре вообще редкость. И фильм «Девятая планета». Это по повести писателя Игоря Ткаченко в главной роли Юра Борисов. В общем, он играет парня, который возвращается из армии и видит галлюцинации. То есть он видит кошмары, где он сражается со своими друзьями на какой-то далекой девятой планете, спасает девушку.
6: Видел анонс. Ну, вроде снято, играет, интересно.
4: Да, которую играет Ирина Старшенбаум. В общем, потом вдруг он в реальности видит эту девушку и понимает... И, кстати, напомнило мне «Вспомнить все». Помните?
6: Да,
4: с Шварценеггером. В общем, на самом деле...
7: Сравнение тоже.
6: А там на самом деле такая есть, типа, ему подменили воспоминания, а по факту он реально спецназовец.
7: Он из армии вернулся, это Брага в апельсинах. Вот это вот все последствия.
6: Вот так врачи ему и говорили.
4: Очень много съемок было на острове Сахарова. Котра, это в Йемене, прямо главная визитная карточка этого фантастического мира.
6: А они искали там определенные
4: красиво,
6: пейзажи.
4: В Индийском океане. И действительно, эта локация, она таким славится инопланетными какими-то деревьями, такая флора, там все это очень необычно. И снимали абсолютно, то есть это не Ишка, это реальная...
6: Раньше можно было выехать просто в Карабаш. А сейчас видишь.
4: Да. Еще один российский фильм «Романовы. Преданность и предательство». Тут там Дмитрий Дюжев играет
7: комедия, что ли?
4: Распутина. Нет.
6: Дюжев Распутина играет?
4: Да. И, в общем, вся история от 14-го где-то до расстрела царской семьи в Екатеринбурге.
6: Не, вот ну я думал, мощная... что я все практически видел, когда в роли Распутина в одном из сериалов выступил этот Семен Лобанов из «Интерна».
4: Ну, честно говоря, Распутина, он похож.
7: Слушай, не Галыгин или что-нибудь такое. Или еще кто-нибудь.
6: А есть что-то из иностранного?
4: Например, «Вышка 2». Это там же девушка-то одна погибла в первой вышке.
6: Ну да, да.
4: И вот вторая девушка в память о той подруге собирается дальше какие-то лазить. И вот она полезла опять куда-то.
7: И опять застряла. А я стою, думаю, вышка это что, протяготы образования?
4: Поступить? Она забирается на гору Кван. Это в Таиланде. Не знаю, кто в Таиланде был. Знаете, высота больше 2 метров над уровнем моря.
6: 2 километра.
4: А, 2 километра, конечно.
7: Рассказал интересное кино.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Прочувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. Неоферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет статы продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
3: Реклама.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
8: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на acedifismastok.ru.
0: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация.
3: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
6: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. На посту Санек. Давай, рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие сограждане. Как это? Хорошо, хоть не односельчане. Что касается движения, сейчас опять со стороны Пышмы у нас начинается ажиотаж в направлении Уралмаша. С затруднениями в движении уже с самого раннего утра от Кировградской в направлении уральских рабочих бакинских комиссаров. У нас уже с самого утра перед фронтовых бригад по Шевской народ в оба направления накапливается. Также с самого утра начинает подстаивать объездная. Сегодня еще пробка со стороны широкой речки, достаточно серьезная, до кольца. А потом еще и от Чекалова стоять до Амундсена объездной. Затруднения на широкой речке по Тенистой и Суходольской в направлении выезда. С затруднениями Дегенина и Тенистой Краснолесье. Кстати, по Краснолесье более-менее ничего сейчас пока еще едет. Ванцовского тоже с утреца подстаивает перед Амундсена. Также начинается потихоньку ажиотаж на Новосибирской перед Палисадной со стороны Умельцев. И выезд

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 24 сентября. Обещали сегодня ливни, по прогнозам. А не будет.
1: Не нагоняйте.
2: Не то нарушенное обещание, которое расстраивает.
1: Будем честны. Ничего страшного в этом нарушении не произошло. Сегодня с вами необычный состав Катапульты. Мороз, Новач, Стрела и Андрей Дашки.
2: Да, Дашкин. Фамилия, с которой было тяжело в школе. Дашкин. Да ладно, не будем о печальном, будем о хорошем. Напоминаем, ребят, что радио «Пилот» и «Турбо Картинг» проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Поэтому адреналируйте в кадр, выкладывайте фотографии в соответствующий раздел на сайте pilotfm.ru. А 25 сентября в прямом эфире мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от «Турбо Картинга».
0: Это же как раз вы в навигаторе и будете
2: выбирать. Наиболее вероятно, подозреваю, что да. Партнер проекта ООО «Новый Картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
1: Вот сейчас новости цифровые.
2: Опаньки.
0: Давай.
1: Мы делали относительно недавно новость о том, что для городских служб России разрабатываются ИИ-приложения и делает работу по наблюдению, фиксации нарушений и так далее. И вот, введенный властями Воронежской области так называемый ИИ-патруль начал штрафовать саму администрацию за грязные улицы, рисунки на стенах, мусор, прочее и так далее. Чиновники уже получили предписание на 2 миллиона рублей.
2: Ага. Чиновники уже к кнопке выключения пальцем тянутся.
1: Да. Система дозора вообще с помощью камер, а также обработки искусственным интеллектом фиксирует нарушения по благоустройству. Если виновника и владельца объекта найти не удается, штрафы получают конкретно районные администрации, управление, ну и сама мэрия. С начала сентября... Это
0: то
1: вот
0: есть всего 3 недели.
1: Сегодня 24-е только. Значит, в суд поступило более сотни исков в автоматическом режиме. Чиновники, конечно, пытаются эти штрафы оспорить, вряд ли получится. Тем временем, да, у народа уже есть мысль о том, что настройки после судебных процессов изменятся у этого искусственного интеллекта.
2: Стопудово! А еще я думаю, ну вот оштрафовали какого-нибудь там чиновника.
3: А как мы проверим, что он заплатил штраф? Извините, пожалуйста.
1: Нет, штраф выписывается конкретно на администрацию, а человека, который несет ответственность за этот конкретный участок, его уже там по внутренним документам штрафуют.
0: Это в каком-то идеальном мире.
1: Нет, это должно так быть, на самом деле.
0: В каком-то яичном, наверное, мире.
1: Я, кстати, вот даже о наболевшем по поводу мусора, грязи, я понимаю, что, конечно, мусор просто так не появляется, не надо мусорить, первое. Но... Вот у нас конкретно на перекрестке Ленина, Карла Либкнехта попрятали урны, одну оставили там, куда-то вынесли ее туда дальше, за Колизей, значит, и так далее. И сразу что? Сразу посмотрите, что творится на пешеходном переходе. Окурки, бумага, какая-то дрянь валяется, еще что-то.
2: Урна — это как я во время депрессии, крылья острые, я просто вот это запихано невероятно.
1: Просто, как бы, хочется сказать, ребят, верните урны.
0: Урну намного меньше стало.
2: Так ведь, по-моему, законодательно любое заведение обязательно обязаны выставить урну, если там есть что выкидывать,
1: да,
2: купленное в нем.
1: И не надо быть искусственным интеллектом, чтобы оценить то, как, допустим, уложена плитка на вайнеры или на плотинке.
2: Переуложена.
0: Здесь у нас около оперного это просто ужас какой-то.
2: А что, вам не нравится? Вам каждый год переворачивают. Что еще вам надо?
1: Так они одно и то же переворачивают. Ладно, ребята, сейчас перевернем эту страницу, хочется забыть. Сейчас будем принимать звонки. Впереди игра «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо, мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 300 85 85.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
8: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
9: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
0: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: «Хавейл» в «CS Motors». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:15 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лим Попом».
3: У нас есть Леха. Он мебель собирает. А девушки для Лехи нет.
2: Опа. Ну, эфирной девушки.
3: Да, да, ну, девушки, которая будет бороться с Алексеем. Поэтому, девушки, вы можете прямо сейчас набирать 237-104. Леш, а что за мебель-то? Корпусная, мягкая, какая?
4: Катапультики, привет.
5: Приветики, привет.
4: Собираюсь корпусную мебель в основном.
3: Почем у тебя сборка кухни, скажи мне?
4: Ну, в среднем 25-30.
3: Нормально, ничего такого. Не дешевый сегмент, я тебе скажу. Кто на связи у нас? Алло.
6: Доброе утро, Елена меня зовут.
3: Елена.
5: Ой, привет, Лена.
3: А вы кем работаете, Лена?
6: Я менеджер унитаза.
3: В смысле? Это у меня сын, когда по 10 минут сидит в туалете, я его так же буду называть.
1: Камергер стула.
3: Менеджер унитаза. Не, серьезно, ты торгуешь сантехникой. Да, мы помним тебя, да, да. Ну, есть какая-нибудь новинка, я не знаю, там, сезона 2026?
6: Новинка, не новинка, просто сейчас на данный момент очень актуально, например, цвет медь.
3: Медного цвета?
5: Ой, как интересно.
3: Подожди, так
5: это в ретро-стилистике,
3: мне кажется,
5: да?
3: Надо убрать просто фильтр при входе на квартиру, и все у тебя будет унитаз медного цвета.
1: Ржа, чистить особо.
5: Ржа такая, да, вот идет. Это под ретро-стилистику идет, да? Ну, медная.
3: Под ретро-стилистику долбите в полу дырку. Вот ретро-стилистика.
1: Мне просто интересно, а есть какие-то вот эти высокотехнологичные, японские, которые тебе потом дуют вот это вот горным ветром?
3: На основе ИИ у тебя что-нибудь есть?
6: Нет.
2: С анализами сразу.
3: Ну, понятно. Нет, это, знаешь, все унитазы, они так или иначе эти... Так, давайте поиграем. У нас для вас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто набирает три правильных ответа, тот будет в призах. Начнем. Мы утверждаем, что первый фильм для взрослых сняли в 1907 году, и длился он всего 7 минут. Веришь в это, Алексей?
4: Да.
3: А ты, Елена?
6: Да.
3: Ты
6: да,
3: прям смотрела, да?
1: Да. Именно этот видос.
3: Да, на 6:32 такое происходит.
5: Мы утверждаем, что дейтинг — это процесс знакомства.
3: Дейтинг?
5: Да.
3: Леш, ты как?
4: Нет.
3: А и Елена не верит? Так, ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что зима по-турецки будет звучать... Кыс.
3: Это вот посвящается Королеву. Кыс. Ну?
4: Почему? Давайте поверим. Шутку.
3: Потому что он в Турции.
6: Нет.
3: То есть вы не верите, Елена, а ты, Леш?
4: Верю.
2: А ты поверишь. Ладно.
3: Разберемся, сколько правильных ответов вы дали. Значит, по поводу первого фильма для взрослых.
5: Да.
3: Правда,
5: вот это вот.
3: У меня прям вот, ну, полное ощущение, что вы смотрели это видео.
1: Так и на самом деле никогда никому больше и не надо.
3: Значит, именно в Аргентине снято. Сняли в 1907 году. Это первый вот такой откровенный фильм 18+. «Эль Сарторио» называется он. Не знаю, уж вы там найдете, не найдете.
1: Не мой фильм с этими, знаешь, перебивками, вставками, с текстом.
5: Скажи сюжет.
3: Там три девушки с дьяволом, значит, почему-то в ручье это делают.
1: Они вот так решили начать индустрию?
3: А вы думали там что-то простое?
1: Я думал, как-то с «Миссионерской в кровати» начали.
3: Нет, режиссер был неплох, но его хватило только на 7 минут. Поэтому тут вы оба правы.
5: То ли дело, пришел сборщик мебели... Денег расплатиться.
3: Ой,
5: нет.
3: Ой, ну это уже неинтересно.
5: Что? Интересно.
3: Это уже потом начинается.
2: Это невыгодно, но...
3: Да как унитаз с ржой.
5: Так, Алексей и Елена, вы что, не знакомились никогда? Дейтинг приложениями не пользуетесь? Да, дейтинг — это процесс знакомства, романтические отношения. Часто вот с онлайн-платформами связано. Приложения.
2: Сайты знакомств. Да, это и есть дейтинг.
3: Дейтинговые приложения.
2: Дейтинг — это когда быстрые знакомства.
3: Ну нет, ну уж что делать-то? Что, зато ты первый фильм для взрослых смотрела.
5: Да.
2: Так, зима по-турецки, да, будет кыс.
3: Кыс отсюда.
2: Да.
3: Ну, в общем, не хватило вам по, собственно, удачи друг для друга. Но ничего, не переживайте. Хоть и без призов, зато с хорошим настроением кричите вместе «Катапульта». 3-4.
4: «Катапульта».
7: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
8: Мам, смотри, что...
7: что могу.
8: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
9: Позитив не за горами.
7: А на горках!
9: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ОГИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я. Доброе утро, 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Пока мы все вместе, пока мы на трезвую пьем кофеечек наш.
3: У нас какие-то планы впереди, что значит пока?
2: Ну просто Александр вот скоро смоется, а мы...
4: У меня важная конференция.
2: Он доклад тут готовит, всю ночь готовил доклад, но сейчас я вам доклад готовлю. Да, предлагаю все вместе обсудить Джигана и его чил и расслабон. Но это невозможно. Просто вся лента, вся интернет-повестка просто бурлит.
5: Усыпана, да.
2: Да, подробностями его расправы летней, что он устроил у себя дома. Вдруг кто-то проснулся,
4: я
2: вообще
4: только в одном
2: не знает.
4: Шоке. Я офигел
2: почему
4: от того, что они молчали.
2: Да. Да, столько много, действительно, это было летом еще. И с детьми,
5: ну давай подробности.
2: Так,
5: да.
2: Значит, Джига устроил 10-часовой вооруженный кошмар у себя дома, держал прислугу и охрану в заложниках, стрелял по сотрудникам, кого-то избивал, кого-то пытался просто остановить. Все это было ночью. Вооружился карабином Сайга-9, собрал персонал, начал обвинять сотрудников, кто в воровстве, кого в сливе информации, кого даже в педофилии. Значит, одного прям заставил признаться и потом дал 5 минут на то, что, или сколько-то там минут на то, чтобы убежать и
4: стрелял. Побежащему человеку, бегущему.
2: Стрелял, да, в руку, в ногу. Дети в это время прятались по шкафам, звонили маме. Мама в это время была на неделе моды в Милане. В общем, там просто какой-то трэш и угар. Ну, конечно же. Кстати, сейчас
5: это
2: он...
5: все не на трезвую голову, давайте скажем.
2: Да, да, да, естественно. Угу. Вот, сейчас он в Израиле и записывает какие-то новый трек. Все, при этом все отрицает, говорит, что это на него там наговаривают.
4: Но Екатерина, это, видишь, пока Мизулин... информация не доказана. Да.
2: Но на самом деле...
5: Ксения сама Самойлова подтвердила.
2: Все подтвердили. Дети подтвердили.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1 минута 10 в Екатеринбурге. За окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:05 в Екатеринбурге, 24 сентября, четверг, на календаре. За окном 13 градусов. Нормально.
1: Там все еще приятно, но вот если посмотреть наверх, начинаются какие-то серые движения, как будто что-то приближается. Ну, вроде сегодня должно палить в какой-то момент. Нет?
0: Нет.
1: Я тебе скажу, у неба другое мнение по этому поводу. Как будто, ну ладно, будем надеяться, что туча мимо пройдет, и мы все-таки сегодня немножко солнышку порадуемся еще, пока вот это вот лето ваше, которое...
0: Мы с Андреем как раз разговаривали о том, что вот сентябрь — это самое красивое вообще время года.
2: И немножечко октября, самое начало.
1: Ну да-да-да. Но вот пока осень, вот эта литературная, картинная осень, когда все как-то вот приятненько.
2: Такая интеллигентная, да?
1: Вот эти девочки
2: осенняя
1: в кедах фотографируют ноги в листьях.
2: Да.
1: В общем, история есть. Давай. Про безумие и отвагу. Вру. На самом деле просто безумие. Мужик-аргентинец один инсценировал свое похищение, чтобы выманить деньги у жены. Там есть загвоздка. Но не суть.
2: Она его не стала выкупать, да?
1: Нет, она ситуацию даже не до конца выкупила, мне кажется. Ну, в общем, ей приходить начали сообщения, мол, похитили, деньги неси.
0: Ваш муж у нас.
1: Ваш муж у нас, нас ваш муж. И, естественно, денег у нее никаких не было. Она пошла, сообщила полиции. Полиция отследила телефон. Сидели там, сторожили, да, в засаде возле торгового центра, где, казалось бы, похитивший вот этот вот... похитившего человека телефон отследили, а там за рулем один сидит вот этот ее муж. Конечно же, сразу все проверили, выяснилось, что он по поводу всего соврал и объяснил свое желание, вот это, вернее, свой поступок желанием денег получить с жены и свалить.
2: Он на первом этапе просчитался, денег у жены нет.
1: В этом и прикол. У них в
2: семье отвратительная.
1: Работает она. Я думаю, ты че? Вообще идиот. То есть я прям представляю, как он...
2: Парни, схема нерабочая.
1: Да-да, он пишет такой...
2: абсолютно.
1: Дорогая, помоги! Вернее, пишет якобы преступник, что мы взяли вашего мужа, высылайте деньги. Она такая, ой! И тут же ему приходит смс-ка. Дорогой, тут надо 2 миллиона. У меня откуда? Что вообще?
0: Ну, в итоге все равно он свалил только без денег теперь, получается.
1: Ну, да. Ну, слушайте, он хотел свалить от жены и...
2: И свалил.
1: Да, свалил. Я думаю, там лет на 10 примерно свалил. И будет весело, конечно.
0: Зато как ей теперь хорошо, а? Никого кормить не надо больше.
1: Вообще замечательно. Но хотя мы все еще выяснили, что денег-то у нее нету. Поэтому такое.
0: На него у нее нет денег.
1: Но, да, хотя, кстати, да, действительно. Вот думаешь, вот такой вот муж, это что за беспонтовая покупка? Лучше там, не знаю, на маркетплейсе себе вот этих всяких прищепок закупить или что-нибудь такое.
0: 237-104. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый». Звоните, отвечайте на вопросы, получайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 300 85 85.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: И главный приз – автомобиль!
14: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на acfismostok.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем игру. Это может знать каждый. Ее спонсор ООО ВК «Эксперт». Только с 25 по 27 сентября. Урал Маркет. Креативное событие Екатеринбурга на Горького 4А.
3: С нами играет Александр. Он работает водителем. Говорит, можно сказать, дальнобойщиком. Но получается, можно как-то и по-другому говорить.
2: Привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе
2: ну
4: утро.
2: И на какие дальние расстояния, самые дальние ты ездил?
4: Да, сильно далеко не ездим. Омск, Ишим, Пермь,
5: но
4: Тюмень.
5: Это тоже не близко.
3: А на твой выбор профессии как-то повлиял сериал «Дальнобойщики»?
5: Синий огонек моей души, вот этого, да?
4: С детства как бы любил, точнее мечтал, и вот...
5: На большой машине.
2: Ну, мечта детства, смотри-ка, исполнилось, здорово.
3: Ну да, надо просто мечтать нормально, а то вот эти вот «я хочу быть космонавтом», ну давай, удачи.
2: Так, ну мы для тебя сегодня подготовили 3 вопроса. Вопросы будут о велосипедах. Ты как, педальки крутить любишь, нет?
4: Ну, вообще да, да.
2: Ну вот, давай, 3 вопроса для тебя, ответишь все верно, получишь приз. Итак, как называется самая популярная велогонка в мире?
3: Тур де Анды, Тур де Франс или Тур ля Франк?
4: Тур де Франс.
2: Тур де Франс, да, на слуху, конечно. А, второй вопрос. Слово «велосипед» является производным от 2 латинских слов. Это «велокс» и «пед». «Пед» — это нога. А вот как с латинского переводится «велокс»?
3: Крутящийся, выносливый или быстрый? Велокс.
4: Крутящийся, выносливый.
3: Крутящийся, выносливый, быстрый. Велокс — это...
2: Какая нога?
4: Это быстрый, наверное.
2: Быстрая нога, вообще-то так и переводится. Да, да, правильно, да. Молодец. А, ну и такой вопрос. Как правильно называется лежачий велосипед, позволяющий велосипедисту ехать полулежа или лежа на спине?
5: Так бывает.
2: Да.
3: Лакстром, бэкспед или лигерат? Как правильно называется лежачий велосипед? Бесплатный. Лакстром, бэкспед, лигерат.
5: Я думала, это только вот на фитнесе, когда ты делаешь упражнение лежа велосипед.
2: Нет, есть такие.
3: Лигерат.
4: Третий вариант. А, это лигерант.
2: Лигерат.
4: Не знаю, пальцем в небо, наверное, лигерант.
2: Только он лигерат.
3: Но, да.
4: Или лигерат. Ну, да.
3: Именно он.
2: Мы принимаем твой ответ. Вообще выглядит это, конечно, вот я сейчас Андрею показываю, да. И называется это также лигерат. Да,
3: да, для ленивых, абсолютно да. Верно. Но вот посмотрев на фотографию, я понимаю, что кому-то это может нравиться, но это явно тот вид транспорта. Вот я бы мимо такого с другом прошел, я бы еще 5 минут потом шуток накидывал, как придурочно это выглядит.
2: Есть такое, да. Ну а ты молодец, мы тебя поздравляем, будешь выбирать приз уже за кадром. Не клади трубку и кричи «катапульта». Давай, 3-4.
4: Катапульта.
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Урал Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Лина.
2: Это я.
1: Доброе утро. 9:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Рабочий день у всех уже так почти начинается. Закончен. Да. И вот боссом на заметочку. Оказывается, голосовые от начальства делают сотрудников менее продуктивными.
3: Да,
1: это вообще в чатике. Значит, у них в них сложнее искать конкретные задачи. А еще нужно потратить время на расшифровку. И поэтому работник выполняет задание дольше на 15-20%. И количество ошибок вырастает на треть. Потому что когда ты конкретно сформулировал задачу и написал ее словами, это четко зафиксировалось.
0: И это можно перечитать.
3: Да, это самое удобное.
1: А когда вот эти вот сообщения, что-то сказал, что-то потом забыл, что-то досказал. В итоге действительно сотрудники, что делать?
0: Я вообще, когда есть четкие какие-то указания, не люблю аудиосообщения.
3: Да, аудиосообщения — это для праздных бесед.
0: Это да, просто поболтать, что-то обсудить.
3: Хотя там тоже, на самом деле, мое любимое — это голосовуху записать на 5 минут, мне потом 30-секундные отвечают, и такой, у меня что, время бесконечное, слушать эту фигню?
1: А в Южной Корее и холодильники Samsung массово сломались после обновления и прямо перед общенациональным праздником. Люди готовятся, затарили эти холодильники.
3: В них все лежит вот это, которое не трогай до.
1: Там перестало работать охлаждение, погасла подсветка, ну как бы и бог с ней, но тем не менее, сенсорный экран завис на обновлении, перестал реагировать. А когда у тебя все ИИшка делает, то есть там же ИИ анализирует, что у тебя закончилось в холодильнике, чего нет, что надо докупить, сама дозаказывает.
4: Внимание, заканчивается пивоз.
1: Вот это вот то, что мы без этого-то жить не можем. В общем, перезагрузка не помогла, сервисы оказались перегружены, у многих начала портиться праздничная еда, и вот это вот все.
0: Они выключились, что ли?
1: Они полностью, да, отключились.
0: Еще и заблокировались,
1: еще и заблокировались. А нет, открыть-то можно, но тем не менее, а люди-то уже привыкли, что все за них решает ИИ, и обычные холодильники тем временем дурачки-то вот эти, которые продолжили спокойно работать. Да-да-да. То ли вот это дело перед праздниками на балкон выставляешь пельмешки. Да.
3: Вот то ли вот эти наши, помните, славные советские холодильники, которые надо, курица. Продукты положил, да. Надо, от ядерного взрыва в них спрятался, это все сработает.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Реклама.

0: Автору звони.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!

0: Доброе утро. 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге.
1: Надя отлежала ногу.
2: Да, у нее теперь кролики бегают.
1: Это утренний бодрящий эфир. Вот так вот.
0: Слушайте, я давно не ощущала такого эффекта, когда ты ногу отсидел, но ты при этом лежал.
1: Это возрастное утреннее.
2: Подожди, не рушь иллюзию. Мы тут каждую секунду в супер напряжении. Никто не лежит. Надька шутит.
1: Во-первых, все бодрые, безумно все бегают, скачут, что-то танцуют.

0: Да.
1: Рассказывай.
2: Видел я, как ты танцевала.
1: На самом деле мы бодрые и веселы.
3: И завтра, да, мы уедем.
1: Особенно завтра. Знаешь, у нас какой движ? Мы поедем в Березовский. Вот, у нас там будет выездной эфир.
3: Из автоцентра «Восток», это на Кольцевой 4, мы там уже были неоднократно, но там, говорят, за то время, пока нас не было.
1: Там столько еще салонов прибавилось. Стройка, да. Так что приезжайте сами, посмотрите, либо смотрите трансляцию на сайте или в группе пилота ВКонтакте. Ну а партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток».
2: Значит, всегда вот мы, поскольку работаем в этой креативной сфере, часто же говорят, что, мол, тебе в Москву надо, тебе в Москву. А я всегда думал, мне там ловить вообще нечего было до этого момента. Провели опрос среди москвичек, один дейтинг-сервис, и оказалось, что 72% жительниц Москвы готовы финансово содержать мужчину своего.
3: Опа! Из региона.
2: Красота! Да, абсолютно.
3: Андрюха, пакуй чемодан.
1: Да, конечно, пакуй.
2: Ну, там, значит, что за история? 41% все-таки хотят, чтобы в этот момент мужик предпринимал какие-то попытки из этого вылезти.
1: Типа делал вид, что ходит, ищет работу.
2: Да, 20% готовы оплачивать общие расходы, если отношения серьезные. И 11% согласны временно вообще полностью во всех аспектах взять содержание на себя.
3: Это же мечта твоя.
2: Да, а тут еще написано, что готовы, типа, помогать, вот 72%, если он окажется в непростой ситуации. А ситуация реально непростая. Я жестко не хочу работать. Я не могу себе представить ситуации сложнее, как будто бы.
1: А все, кто переезжают в Москву, становятся москвичками такими, которые...
2: А ты не знаешь, это так работает, да? Ты можешь из другой страны приехать, и все еще будешь москвичкой, как только вот границу. Как за МКАД заезжаешь, опаньки. Ничего себе, коренная.
3: А что, ты собралась, что ли?
1: Ну, я не продвигаю это направление, но
2: чтобы
1: меня москвичка содержала.
3: А, но, в этом смысле.
2: Слушайте, не, если серьезно говорить, мне, для меня навсегда это останется загадкой, как не стрёмно мужикам, которые находятся в этом положении. Почему не стыдно как-то, не гложет что-то изнутри?
1: Ну, хотя бы, да, напрягайтесь, старайтесь вот изо всех сил.
3: Что ты делаешь, я думаю, где бы поработать, вот это, знаешь?
2: Да. Не, я встречал эти ситуации, когда прям есть знакомые, не друзья, именно поэтому, которые говорили, типа, а чё такого, они вот за мужской счет жили, а я теперь живу за ее, мне вообще...
3: За мужской, за его, что ли, счет-то жили?
2: Вот за его-то счет как раз-таки никто никогда не жил вообще.
3: Не надо, Андрюш, не езжай в Москву, оставайся с
2: нами. Да не поеду я! Зачем? Если такое золото в Москву перенести, это же вы чё, обнищает регион.
3: 237-104. Вот есть телефон, и есть у нас конкурс впереди, который называется «Секундомер». Так что звоните, угадывайте песню, получайте призы.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
5: Звони 385-85.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
4: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
5: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
6: Я куплю Tenet, Tenet, это новый Tenet Plus.
7: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
6: Это новый Tenet Plus.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Не, нормальную песню лирик записал, зато все на нее внимание обращают. Но мы сейчас в конкурсе «Секундомер» будем загадывать другой хит. Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: С нами будет играть Анжелика. Она работает женой любимого мужа.
2: Ой, какая прелесть.
4: Анжелика и король, это что вообще?
2: А дети-то есть у вас?
5: Ну, мы ждем, мы в ожидании.
4: Ой, какая прелесть.
2: И сколько ждать?
5: Еще 5 месяцев.
3: Ну, уже в печечке главное.
4: На сносях.
2: Ну, кто будет? Мальчик, девочка уже, знаете?
5: Мальчик.
2: Проводили гендер-пати?
5: Нет, мы не занимаемся.
2: Ну, да ладно.
3: Нормально.
2: Ну, ладно.
5: Мы взрослые люди.
2: Слушай, ну мы тоже взрослые люди. Я вот такой фигней занималась.
4: Имя придумали.
5: Матвей.
4: Ой, ну все.
2: Мэтью. Вот так.
3: Давайте не будем. Это как раз-таки Матвей.
2: Мотя. Ладно, давай сейчас песню будем отгадывать. У нас есть 10 секунд из одного популярного некогда хита. И тебе нужно выбрать одну секунду. Какую?
5: Седьмую.
2: Да, пожалуйста, давайте. Сейчас мы ее так... И 3 раза она для тебя прозвучит. Итак, погнали. Еще раз. И заключительный раз. Все.
5: Это «Дискотека авария», «Толстый парень нам играет».
2: А нет, песня это по-другому называется.
4: Ну это «Дискотека авария»,
2: ну,
4: да?
2: Что?
4: Вот эти,
2: да.
4: Да.
2: Ну,
5: «Дискотека авария».
2: Ну?
5: Нет, не диджей.
2: Давай.
3: Ты почти там.
2: Ты можешь петь эту песню.
5: «Толстый парень нам играет».
4: Это нет.
3: Это «Зеленоглазое такси» ты сейчас сделала.
2: Но там в конце вот прямо. Там название.
4: Ты, конечно, выдала тра-та-та.
2: Ну? Я понимаю, что у беременных мозг чуть
4: по... Там уже сложнее работает, Матвей.
2: Ладно, мы зачтем тебе, потому что ты практически спела припев. Вот сейчас мы прослушаем, и в конце будет как раз название этого трека.
4: Твое соло как раз.
2: Итак, погнали. Погнали.

0: Хотя я поняла. Хип-хоп-хаус и рок-н-ролл называется. Вообще она называется ХХХ и РНН. Вот так.
1: Они такие классные.
0: Мы тебя поздравляем. Ты молодец. Выиграла приз. А вот какой будешь уже за кадром выбирать? Сейчас кричи катапульта. 3-4.
2: Катапульта!
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Слышь, ты че такая дерзкая, а?
2: Дурные манеры полезны для здоровья. А?
3: Лина. Это я.
2: Доброе утро. 10:19 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». И осень вот наступила. И поменялись запросы покупателей. Такие покупки стали. Вырос, во-первых, спрос на покупки, которые я сейчас перечислю. Ну и цены на них тоже так выросли. Но. Это имбирно-пряничный латте.
4: Так.
2: Свечи. Пледы.
4: Свечи какие? Суппозитории?
2: Формы для выпечки и кружки. Все. Наборы для глинтвейна сейчас пошли. В общем, осень будем проводить красиво.
0: Сейчас уже надо покупать елку, игрушки, вот это вот, знаешь.
4: Вот эта вот история вот с пряничными, имбирными.
2: Я
4: сегодня еще говорил об этом, я такой: ребят, вам если кофе не нравится, не пейте кофе. Зачем вы его продолжаете заказывать, но со всеми маскирующими возможными...
2: Еще и без кофеина.
4: Да, тоже это обожаю.
0: Да, я без кофеина кофе.
2: Я пью горький. Прямо вот без прямо сахара, прямо американо. Нет, ну не эспрессо.
0: А давай эспрессо.
2: Нет.
4: Вообще-то россияна теперь. Ты не в курсе изменений некоторых.
2: Ну, кстати, вот мне сегодня задали вопрос под веб-камерой, да?
4: Да.
2: Именно ко мне обращаясь, как лечить гастрит.
4: Как лечить гастрит быстро на ранней стадии.
2: Причем, Лина, как лечить гастрит?
4: По тебе видно.
2: Ну, во-первых, да, у меня хронический гастрит, еще там и параллельно синдром раздраженного кишечника, но это чувствуется, да?
0: Ну, да.
2: Вот. Так я хочу сказать, кофе пить нельзя.
0: Все.
2: Нет, реально, вот он у меня есть, и я кофе пью, просто
0: страдаю и пью.
2: Ну, попробуйте стол номер 2 по Певзнеру, это всегда приятно.
4: А вообще, знаете, Александр, который задал этот вопрос...
2: Это не Морозов?
4: Не-не-не, я вам честно скажу, вот сколько Лину знаю, ни разу не слышал про ее гастроэнтерологическое образование, поэтому, может быть, она не главный эксперт.
0: Может быть, ее не надо слушать, да.
2: И то, что я... Кто видел, когда что я
0: мучаюсь? Мы видели, что ты мучаешься, но диплома гастроэнтеролога мы не видели.
2: Я не мучаюсь, у меня все хорошо.
4: Микрофоны... Мне так плохо, мама, помогите.
2: Я уже привыкла. Значит, смотрите, что еще вот к этому? К латте, к формам для выпечки, к пледу. Хорошо бы какой-нибудь кинчик посмотреть. Но вот я просто вот этот прогрев, конечно, обалдеть. Вышел сериал «Братья» с Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсоном, где они играют самих себя, вот актеров, людей, и внезапно узнают, что могут быть родными братьями. Сюжет вырос из реальной истории. Оказывается, мать МакКонахи изменяла своему мужу и была близка с отцом Харрельсона.
0: Опа.
2: И ДНК-тест актеры делать пока не стали. Я думаю, что либо это все-таки прогрев такой перед сериалом, и в итоге они потом сделают этот ДНК-тест, но сняли об этом сериал. Но вот я стала смотреть, и вот реально видишь, что
0: они вообще классные. Они же вдвоем...
2: Только один волосатый, другой лысый.
0: Они же в «Настоящем детективе» тоже вместе были.
2: Да,
0: клевые.
2: Ты понимаешь. И они так дружат, оказывается. Действительно,
4: я
2: как,
4: не знаю, что ты там похожего у них увидел.
0: Ну, просто один волосатый, другой лысый.
2: Но если смотреть вот часть, особенно глаза, реально похожи.
4: Я не понимаю. Мне просто кажется, что Харрельсон, он такой, он скорее... Вот я поверю, что он с Дефо, вот, брат. Вот это да.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОСК «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброго утра всем, кому больше стоится, чем едется. В Екатеринбурге 10 часов и 32 минуты. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как нам сообщает сервис Яндекс.Карты, 3 балла на дорогах. В принципе, не все так страшно. Кое-где придется все же постоять. На Московской от Фурманова до Щерса... Также ситуация нерадостная на Артинской.

0: Нижнего переулка до Армавирской там стоят. На Московской километровая толчья растянулась от Волгоградской до Щерса. Еще такой достаточно длинный затор на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Ну и в основном по мелочи раскидано по городу. На Блюхера стоят от Комсомольской до Сахалинской небольшие затруднения на Вильгельма Дегенина от Павла Шаманова до Краснолесья. Ну и вот на Шевской тоже по традиции уже плотновато от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 10:37 в Екатеринбурге.
4: И пришло время кому-то получить подарок.
5: Кому-то получить.
4: 237-104 для этого набрать.
3: Да. Молодец. Спонсор конкурса ИП «Агеев» Артем Алексеевич, интернет-магазин автошин и дисков «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Я думал, ты что-то сказать еще хочешь.
4: Я постоянно хочу что-то сказать. В эфире нельзя 90% этого. Так уж сложились обстоятельства.
3: Да, мы ждем звонок, и мы сейчас будем хороший приз разыгрывать. Сертификат на услугу на выбор. Либо шиномонтаж делаете, либо храните комплект шин полгода.
5: Актуальная, на актуально, самом деле, тема болезненная.
3: Конечно. Скоро снег. Скоро зима, поэтому все давайте. Эти
4: межсезонье впереди разные.
3: Есть звонок у нас. Алло, привет.
4: Доброе утро.
6: Алло, здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
6: Меня Евгений зовут.
3: Женя, сейчас для тебя смотри, какой вопрос. Как называется технологический процесс, в ходе которого каучук при определенных условиях превращается в резину?
4: Это ионизация, стабилизация или вулканизация?
6: Вулканизация?
3: Ну, конечно, о-о-о, легкий вопрос, действительно.
5: Вот, да, ты знал. Мы тебя поздравляем. Вообще, в интернет-магазине автошины дисков «Простоколеса.рф» более 20 тысяч моделей, более 100 поставщиков продукции со всей России и Европы. Это классно. Ну, а ты, Жень, получаешь сертификат на услугу на выбор, как мы обещали. Что тебе актуальнее? Шиномонтаж или хранение комплекта шин на полгода? Все вкусно.
3: Да, выберешь уже сам. Сейчас, главное, трубку не клади и кричи катапульта. 3-4.
6: О, люблю Екатеринбург, катапульта!
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и газданы домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: Они.
1: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
2: Реклама ООО «Авалон» 66-740-3-01. Выгода складывается с учетом программы покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону плюс 7-342-227-2087.
3: Сломался вариатор на Ниссане, ДСГ на Фольксвагене пинается, автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
4: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
6: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:51. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Билимбаевской, 8Б.
1: Доброе утро. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит Большой Двадцатки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ранее приглашение Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио и отметил, что это даст возможность организовать встречу с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами. Вопрос о проведении отдельной встречи Путина и Трампа пока не обсуждался, но Вашингтон открыт к таким контактам, пояснил Рубио. Саммит Большой Двадцатки пройдет в Майами 14-15 декабря. В G20 входят 19 государств, напоминает РБК. Трагедия с ребенком произошла в Екатеринбурге накануне вечером. Из окна 12 этажа новостройки на улице Ландау в Академическом выпала 3-летняя малышка. Она не выжила, пишет Ядин. Как рассказала соседка, которая вызвала скорую помощь, мать оставила дочку в квартире с 8-месячным младенцем, сама ушла в магазин. По ее словам, ранее соседи видели, как девочка открывала окно и выкидывала вещи из квартиры, пока мамы не было дома. К семье были претензии со стороны инспекторов ПДН. Информацию о гибели ребенка подтвердил источник портала Е1. По его словам, второго ребенка, младенца, у женщины забрали. В СКР ЧП пока не комментировали, пишет Е1. В Екатеринбурге нашли заправку, где можно заливать бензин в канистры. Особые условия ввели для владельцев топливных карт, чиновников и сотрудников спецслужб на АЗС «Газпромнефть» на улице Кислородная, 7/1, пишет Е1, ссылаясь на главу комитета общественного контроля Сергея Сеова. Это закрытая заправка для нужд города, но там бензин заливают в канистры сотнями литров. На горячей линии «Газпромнефть» подтвердили, что заправка на Кислородной только для спецтехники и других владельцев топливных карт. Но заправляться можно не больше 40 литров и только в бак. И есть объявление на колонках об этом. Однако это АЗС самообслуживание, и водители делают, что хотят, пишет Ядин. В небе над Екатеринбургом заметили необычное свечение, космическую медузу. Горожане сняли на видео атмосферный оптический эффект. Он выглядит как гигантский полупрозрачный светящийся купол. Позади извилистые инверсионные следы, напоминающие щупальца. Метеоролог Алексей Пулин пояснил, что космическая медуза – атмосферный феномен, который возникает при запуске космических ракет или испытаниях баллистических снарядов. Визуальный эффект образуется в сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт, но его прямые лучи еще освещают. На большой высоте расширяющийся шлейф выхлопных газов от ракеты-носителя, пишет Ядин. Между тем, астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун. Она вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета «РУ». Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Информация на правах рекламы.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
5: Осмото!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной, 47.
7: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают плюс 18, пасмурно и, возможно, будет дождь к вечеру. А вот на севере области уже похолодало до плюс 12-14, облачность сильная, что выведели, что в Североуральске.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха плюс 16-18.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный, 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный, 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
11: А напоследок я
10: катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Начинали с Сашкой, заканчиваем с Андрюшкой.
5: Такое разнообразие у нас сегодня.
7: Так жизнь она и ведет себя.
5: Бабьи вечеры, или как они там называются?
7: Чего?
5: Ну чего, праздник у нас бабий.
7: Какой? Ну празднуйте.
0: Прям в календаре?
5: Так все же каждый день. Пока такая погода.
0: А что в календаре сегодня?
5: В календаре сегодня. Ой, ну я не знаю. Ну Всемирный день моря сегодня. Какие у вас моря?
0: Празднуют где-то без нас.
5: Моря. Ага. Море проблем, а может быть...
7: Море посуды.
5: Море посуды, да-да-да. Ну, можно придумывать много всего вот этого. Всемирный день горилл. Горилл, я тебе горилл.
7: Я честно, иногда тяжело понять, где ты продолжаешь рассказывать праздник, а где ты уже, ну, начинаешь с ума сходить откровенно.
5: Сегодня просто всем нужно танцевать. Сегодня Всемирный день Болливуда, вот это Джимми, Джимми. Болливуд-то что он индийский, да.
7: Да, но там, мне кажется, он все меньше становится со временем про танцы и все больше про невероятный экшен.
5: Я перепутала. Не просто бабьи вечерки, а капустные вечерки.
7: Капустные бабьи вечерки?
5: Рубили капусту, девчата, квасили ее на зиму, а мужики варили пиво.
0: А мужики просто квасили рядом себя, да.
7: Что поделать, распределение обязанности.
5: Да, да, да.
0: Мы всем желаем здоровья, главное. 3-4

0: Your husband is coming.
1: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: 6. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН-16-965-81-15-330.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский заступил на вахту микрофона. Мы в высшем пилотаже и продолжим наслаждаться новой музыкой скоро. Сейчас осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. Спонсор программы ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Водители, прислушайтесь по сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент. Дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Артинской от дома номер 4 до Армавирской, по Блюхера от Мира до Раевского, по Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. Движение затруднено по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Автомагистральной от переулка Проходной до Бебеля, по Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Мерцают Восточные от Куйбышева до Декабристов, Халтурина от Кирова до Готвальда. Пульсируют проспект Космонавтов от ЕКАТ до ЖД Эстакады и Донбасска от Норильского переулка до Автомагистральной. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа «Высший пилотаж». Витрина новой музыки на 104.10 FM доступна всем ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков «Высшем пилотаже» вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Теннет» на Щербакова 144. Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Т11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно. На Московской 218-Б.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
1: УК Simaland Co. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
2: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Атаки беспилотников по регионам России минувшей ночью были не такими массированными, как в предыдущие дни. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили 40 дронов. Атаки отражали в приграничных регионах, а также в Тверской, Ростовской областях, над Крымом и Кубанью. Административное строение нефтебазы повреждены в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, пожар на предприятии не зафиксирован, пишет «Москва-24». Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается, предупреждают в Роспотребнадзоре. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек. С начала сезона в больницам из-за укусов обратились 18 тысяч свердловчан. Но показатель ниже, в 1,6 раза прошлогоднего, ниже среднего многолетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слобода-Туринском и Ивдельском районах. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб. Лаймборрелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в нападении на академика Никиту Зезина. Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, фигуранты Александр Риверук и Аркадий Вагнер останутся под стражей до 27 ноября, пишет «Новый день». Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался на 68-м году жизни после инцидента с детьми, которые ездили на квадроцикле по полю. На нем были высажены образцы растений. Отцы детей оскорбляли и ударили пожилого ученого и его заместителя. У ученого случился инфаркт. Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом, который в этом году будет больше привычного. В конце сентября ФНС традиционно начинает рассылку, об этом пишет портал 66, и напоминает, что с 2020 годов транспортный налог не рос, но в 2025 вырос. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну лошадиную силу, но с 2025 года составила 14 рублей. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году ставки налога продолжат индексировать. Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
9: Lucky Motors, Джетур.
10: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
11: Новая музыка.
9: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: А в секретной фонотеке у нас для вас сейчас бодрящий инструментальчик «That's right». Все правильно. От Кристина Лазич. Supernova Remix. На 104.10 FM.

0: Просто космос в прямом эфире на 104.10 FM. Fastboy Music Sounds. Только что, чуть раньше, Алекс Уоррен, Fever Dream. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Мы в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». В ближайшее время в эфире Oasis, Tucala, Доминик Файк со своими песнями. Примерно в 12:20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, хороший приз, есть за что побороться. Полетели?
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
8: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о «Автомобильная столица Урала».
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Прочувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
9: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдин».
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, друзья, товарищи слушатели и слушательницы, вот и он, обещанный чуть ранее конкурс на 104.10 FM. Набирайте 237-104 и выигрывайте хороший приз. Наш спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. На кону сумка-набор «Мечта автомобилиста». 13 предметов от дилерского центра «Хавейл». Набирайте 237-104 и выигрываете. Похоже, кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Алексей.
2: Алексей, очень приятно. Я Дмитрий. Алексей, у вас случайно не «Хавейл»?
3: Нет, я не «Хавейл».
2: Ну, тогда будем гадать. Сейчас вот конкурсный вопрос. В автомобилях «Хавейл» есть система мониторинга слепых зон. Каким образом автомобиль дает знать водителю, что появилось препятствие? Варианты ответа. Водительское кресло слегка вибрирует. В салоне загорается свет или звучит специальный звуковой сигнал? Как вы думаете?
3: Мне кажется, звуковой сигнал.
2: Точно, Алексей, верно. Звуковой сигнал действительно предупреждает в такой ситуации водителя. Ура, вы становитесь счастливым обладателем нашего приза набора автомобилиста из 13 предметов. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес, вещайте.
3: Хочу передать привет жене и пожелать всем хорошего настроения на целый день.
2: Ну, хотите, передавайте, желайте. Давайте, Алексей.
3: Я пожелал всем хорошо.
2: Хорошо, спасибо. Алексей, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. А я немножечко разверну, так сказать, этот приз. Да, комплектация в сумке для хранения. Находится аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, перчатки, трос, фонарик, набор для ремонта проколов, плащ, дождевик и салфетка. А также изюминка набора, башмак противооткатный, плюс мультитул. Алексею повезло, на этой неделе вот в это самое время мы разыгрываем такой шикарный приз. Еще один конкурс будет завтра в это же самое время. Принимайте участие и привет всем, кто подключался. Знаете, мы когда вот сейчас придумывали неправильные варианты ответа, водительское кресло вибрирует, подумалось, а хорошо бы руль немножко вибрировал, да, справа и слева. Если помеха справа, руль так чуть-чуть правую ладошку пощекотал. Или слева, интересно. Идея на миллион. Позвоните, куда следует. Музыка вернется скоро, минут через 10 нас ждет «Катапульта на бис». Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: жизни.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
4: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
3: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
4: Ну нет, 2 мотоцикла я не потяну.
3: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
4: Серьезно? А это где?
3: Пара-пара и мото-мото-мото.
5: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
6: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
10: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмото Сервис», «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Минприроды Красноярского края прошли обыски и выемка документов в рамках дела о нападении медведей на людей. С начала сентября зарегистрировано свыше 120 сообщений жителей региона о выходах зверей в населенные пункты. С начала сентября погибли 6 человек. Как сообщили в СКР области, на сотрудников местного Минприроды завели уголовное дело о халатности, так как чиновники не приняли необходимых мер по регулированию численности медведей. По всей Сибири ликвидировано как минимум 200 потенциально опасных животных. Нашествие медведей также фиксируют в регионах Дальнего Востока, напоминает «Коммерсант». Между тем, в Свердловской области медведи этой осенью несколько раз видели в населенных пунктах в Краснотурьинском районе и в самом городе. В среду зверь зашел на участок в СНТ номер 18, сообщила накануне единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого медведи видели 3 дня подряд с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, написали горожане в соцсетях. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе возле колонии, пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрание по списку КПРФ, напоминает «Новый день». Поклонники музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в соцсетях, выражают соболезнования его семье. Россияне отмечают его остроумие, компетентность и неподкупность. Журналистка Ксения Собчак, выражая соболезнования родным Соседова, назвала его символом музыкальной журналистики с 90-х годов и до наших дней. Напомню, телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Ему было 58 лет. Широкую известность Сергей Соседов получил в 1990-е в программе «Акула пера». Позже участвовал в музыкальных телепроектах, был телеведущим на НТВ. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встречи проведет «Кинопоиск», текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию «Комфорт».
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-55. 5-3-3.
13: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: 2,5 минуты легкого релакса в секретной фонотеке «Радиопилот». С нами Шоук. Тема называется «After You». Во всех хит-парадах музыкального направления «Deep House» на этой планете.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я погребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
7: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
8: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
9: Учитель, как вы мудры.
8: Да это не я. Мне в букете сказали.
9: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
8: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
16: Мам, смотри, что могу!
17: Лето как будто и не заканчивалось.
18: Завтра снова в Лим-Попо.
17: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
16: А на горках!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
19: Мечта.

0: старт продаж.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
0: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».
3: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
5: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Украина согласна на прекращение ударов по энергообъектам. Об этом сообщил президент Зеленский в интервью Axios по итогам встречи с Дональдом Трампом. Сейчас на повестке дня предложение прекращения огня в энергетической сфере. «Мы готовы», сообщил политик, цитирует его Лента.ру. Между тем, глава МИДа России Сергей Лавров заявил накануне на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке о том, что Москва не будет делать паузы во время проведения СВО, так как научена горьким опытом. Россия готова только на всеобъемлющее заключение мира, пишет газета «Известия». На Серовском тракте отремонтируют участок, на котором из-за колеи ввели ограничение скорости и массово оштрафовали водителей, пишет Е1. Идет речь о широком отрезке трассы с 10 по 20 километры от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. В перечень работ входит укладка прочной асфальтобетонной смеси, замена металлических барьерных ограждений, установка новых сигнальных столбиков и другое. В прошлом году Серовский тракт стал абсолютным рекордсменом по количеству штрафов за превышение скорости. Их получили 180 тысяч водителей, отмечает агентство. Автомобилисты не замечали знаки, либо игнорировали их. Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается. Об этом предупреждают в преддверии теплых выходных в Роспотребнадзоре области. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек от укусов клещей. С начала сезона 18 тысяч. При этом показатель в 1,6 раза ниже прошлогоднего и ниже среднего многолетнего уровня. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб. Лайм-боррелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга создают огромный мурал Николая II на здании управления Федеральной службы госстатистики на Толмачева, 23. Размер рисунка на стене составляет 20 метров в ширину, 10 в высоту. Завершить его планируют за 1,5 месяца. На создание работы также открыт сбор. Всего требуется немногим более 4 миллионов рублей. Пока собрано около 1,5 миллионов, пишет «Урару». Планируется, что в последующие годы, во время царских дней, крестный ход будет проходить под этим муралом. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Она призналась в том, что не могла поверить новостям об организации такого выступления. «Вы знаете, какое количество стран закрыли перед ним двери в виде отзыва виз и обнуления его концертов? С десяток. Ему закрыт въезд именно из-за его нацистских, антисемитских высказываний», напомнила Мария Захарова. Ранее организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге заявили, что вернут зрителям деньги за билеты, если выступление в итоге отменят, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого, 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого, 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Jet Tour» на Селькоровской, 22. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Никогда еще Jet Tour Dashing не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Jet Tour Dashing от 2 миллионов 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Jet Tour Dashing. Селькоровская, 22.
10: Lucky Motors, Jet Tour.
11: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
7: Новая музыка. Секретной фанатеке. Радиопилот.
0: В секретной фанатеке снова с нами дипхаус-продюсер Соса, S-O-S-A, он из UK. Тема называется Italian Job. Итальянская работа. В переводе аналог русского «сделано на тяп-ляп». Пусть работа спорится под супертемой на 104.10 FM. Соуса, Italian Job, секретная фанатека, радиопилот.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
12: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
13: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
14: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
15: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото.
13: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
16: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
17: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН ИП 304-667-404-800-092.
18: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
19: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
20: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
21: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
20: Это не ремонт, а праздник какой-то.
21: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
23: 25 сентября.
24: Открытие магазина «Доброцент».
23: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
25: Екатеринбург, Артинская, 28А.
22: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок месте порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
26: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
27: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
28: Дневной драйв на радиопилот.
29: No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
30: One sip,
29: bad for me.
30: One hit,
29: bad for me.
30: One kiss,
29: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
8: Неоферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительна при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
9: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
10: УК «Симоленд», код Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам.
15: Honda и Toyota. Автосервис и магазин.
16: Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
17: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
18: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
19: Границы Европы и Азии.
20: Лучше майонез. Уральский рок.
21: Три десятки. Такси нашего города.
22: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
23: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
24: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
25: Восхитительно. Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
26: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильная столица Урала.
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмото Сервис», «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. Банк России готов смягчить регулирование по кредитам на защиту критической инфраструктуры. ЦБРФ даст банкам послабление по судам, которые выдаются юрлицам для инвестирования в защиту производства или инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии Международного банковского форума, пишет РБК. По словам Набиуллина, это минимизирует будущие потери. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в текущем году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Среднедушевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Показало исследование финансового университета при правительстве России, пишет газета «Ведомости». С начала года показатель в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличился на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли в частности Благовещенск, Миасс, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск. Плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске. Минус 1%. В Новошахтинске и Прокопьевске минус 6%. Пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрании по списку КПРФ. Напоминает «Новый день». Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встреч проведет Кинопоиск, текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть эту песню про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
7: «Осмото»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Просто колеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
0: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: ООО УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве «Джили» в «Автомир» на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. «Автомир» Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
4: Неофферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с даты продажи и 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Осень вот наступила, и поменялись запросы покупателей. Такие покупки стали. Вырос, во-первых, спрос на покупки, которые я сейчас перечислю. Ну и цены на них тоже выросли. Ну. Это имбирно-пряничный латте.
4: Так.
3: Свечи. Пледы.
4: Свечи какие? Суппозитории?
3: Формы для выпечки и кружки. Все. Наборы для глинтвейна сейчас пошли. В общем, осень будем проводить красиво.
5: Сейчас уже надо покупать елку, игрушки, вот это, знаешь.
4: Вот эта вот история, вот с пряничными, имбирными. Я сегодня еще говорил об этом. Я такой: ребят, вам если кофе не нравится, не пейте кофе. Зачем вы его продолжаете?

0: тебе видно.
1: Ну, во-первых, да, у меня хронический гастрит, еще там и параллельно синдром раздраженного кишечника, но это чувствуется,
2: да? Ну, да, да, да.
1: Вот. Так я хочу сказать, кофе пить нельзя. Нет, реально, вот он у меня есть, и я кофе пью, просто
2: страдаю и пью, да.
1: Страдаю и пью. Ну, попробуйте стол номер 2 по Певзнеру, это всегда приятно.
0: А вообще, знаете, Александр, который задал этот вопрос...
1: Это не Морозов?
0: Не-не-не, я вам честно скажу, вот сколько Лину знаю, ни разу не слышал про ее гастроэнтерологическое образование, поэтому, может быть, она не главный эксперт.
2: Может быть, ее не надо слушать, да.
1: И то, что я... Кто видел, конечно, что я мучаюсь.
2: Мы видели, что ты мучаешься, но диплома гастроэнтеролога мы не видели.
1: Я не мучаюсь, у меня все хорошо.
0: Гаснут микрофоны... Мне так плохо, мама, помогите.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
5: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. Об этом сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жанна Эль Баро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. Представители США, а также страны Африки и Южной Америки не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом совбеза ООН. Но его поддержал ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария, Италии. Глава МИДа России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк накануне. Он выступит с трибуны 26 числа. Свердловские власти приняли решение о регулировании численности медведей и начнут отстрел, сообщили порталу Е1 в департаменте по охране животного мира. Напомню, жители Краснотуринска уже не раз видели медведей. 3 дня подряд хищник появлялся в поселке Рудничном в 12 километрах от города. Также медведи видели в Ивделе. Напомню, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. Сегодня СМИ пишут о 2 трагедиях в Туве и в Вологодской области. По словам специалистов, животные выходят к людям из-за нехватки пищи в лесах. Кроме того, медведи сильно расплодились. В предстоящие выходные на ЖБИ в Екатеринбурге изменится движение трамваев. На остановке Каменной Палатки будут ремонтировать пути. Трамваи не будут ходить по улице Сыромолотова от остановки УРФУ до конечной 40-летия ВЛКСМ в оба направления. С полуночи субботы, 26 сентября, до 5 утра понедельника, 28 числа. Кроме того, на время ремонта ограничат движение автотранспорта по улице Сыромолотова от Владимира Высоцкого до дома номер 10А. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, пишет агентство ЯН. При покупке квартиры на вторичном рынке большинство россиян привлекают риэлтора или агентство, таковых 69%. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% помощь на отдельных этапах, показал опрос пресс-службы Авито недвижимость. Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, пишет Урару. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, еще 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Тайфун не пойдет в континентальную часть России. Он пойдет на Аляску через Берингово море, сообщает «Москва-2». 24. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
6: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 25 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 12-14 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
11: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
12: Lucky Motors, Джетур.
13: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
14: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
13: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
14: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты. А с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджи», а каменно-металлургов 82.
2: И в любой момент вы можете с нами в студии побывать виртуально, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А тут в Питере человек в костюме Бэтмена вместо коммунальщиков починил дорогу. Произошло это в поселке Шушары. Там одна из улиц уже год находится в плачевном состоянии достаточно. Нет канализации. Во время дождей улица превращается в реку.
4: Я называю его Шушотом.
3: Ну и город обрел своего героя. Бэтмен вышел на улицу, стал таскать камни руками, чтобы заделать ими вот эту огромную яму. Закончил и ушел. Решил не раскрывать свою настоящую личность, потому что...
0: Я сама ночью. Он в подворотне скрылся.
3: Он боится административной ответственности за то, что он без разрешения вот этим занялся.
0: Ну да, понял.
3: Местные власти говорят, что еще в феврале прошлого года заключили контракт с компанией на починку
0: Человеком
3: вот этой дороги.
0: На эту тему, но
3: да,
0: но Бэтмен в итоге
3: быстрее оказался. В общем, выяснилось, что смета там нуждается в корректировке, и в итоге завершение работ перенесли на 28-й год, а все это время вот пока дорога такая была, если бы не Бэтмен.
0: А контракт не у Брюса Уэйна случайно? Вот смотрите, а вдруг...
2: А это похоже очень на его поведение в целом, как себя ведет Бэтмен, где типа ему, знаешь, набирает Альфред, и такой: «Мистер Уэйн, где вы?» Он такой: «Я чиню дороги». Так вы же можете просто инвестировать в инфраструктуру. «Альфред, ты не держишься за работу, да?» А вообще он там должен был ходить и орать: «Где бетон? Где бетонатор? Где он?»
0: Ладно, пару слов о наших дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там пока что 3 балла. В основном все четко. Придется постоять только на Артинской, от Нижнего переулка до Армавирской, на Березовском тракте, от ЕКАДа до улицы Горького и на улице Серафима Дерябина, от Объездной до Академика Бардина.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе вас ожидает рекомендация «Чем занять компьютер» в рубрике «Игротека».
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Белджи». В Акаме на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Белджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» 1-66-743-4-01. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
9: Черри, Белджи, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
10: О, и

0: 211А. Трейдин с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
5: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 17 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Играть с нами будет Евгений. Он работает водителем. Доброго вечера.
3: Привет.
2: Евгений.
4: Добрый вечер.
2: Скажи, кого или что возишь?
4: Начальникова.
2: А сейчас угу. Он с тобой?
4: Конечно.
2: И как он относится к твоему участию в конкурсе? Болеет за тебя? Или уже выписывает тебе штраф?
4: Болеет.
2: Ну хорошо. Пусть выздоравливает. Евгений, а в какой сфере вообще работает твой начальник, ты знаешь?
5: В сфере пассажира.
2: Я так и не расслышал правильный ответ. Он был? Его не было, да?
4: В строительстве.
2: Может быть, он какие-то словечки нам интересные подкинет. Или ты какие-нибудь странные знаешь, которые мы могли бы потом взять себе в арсенал и загадывать другим людям, чтобы не только ты страдал.
3: Цензурные только.
2: Да, есть такие. Ладно, у нас для тебя есть одно словечко, которое нам всем хорошо известно, но истинное его значение знает далеко не каждый. Слово «паспорту». Что же оно означает на самом деле?
3: Возможно, это на самом деле вид причала для швартовки крупногабаритных судов. Может быть, так называется кусок картона с вырезанным посередине отверстием под рамку, либо это заверенная копия официального документа.
2: Так что же такое паспорту, если мы не берем того самого карлика из Форт Боярта? Что же это такое?
4: Второе.
2: Второе это что такое второе?
3: Что там было?
2: Второе это...
4: Про картину.
2: Про картину что-то, да. Кусок картона с дыркой, да, посерединке?
4: Да.
2: Вот и паспорту настоящий. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Тем более, это чистейшая правда, да? В это вот, собственно, отверстие-то вставляется фотография, рисунок или гравюра.
5: Ну да, если бы это был порт для крупногабаритных судов, это было бы отдельным видом издевательства.
2: Евгений, мы поздравляем тебя с успехом. Давай определяться с подарком, что начальнику будешь дарить.
5: Итак, есть у нас билеты на спектакль «Серебряная копытца» 15 октября в 14:30 в театре «Кукол» его покажут. Есть билеты на концерт «Сократа и Леры» 26 сентября в «Фабрика Ивент Холл». Также билетики на 26 сентября в клуб «Нирвана» на концерт «Без Б» и «Друзья» группы. Вернее, группы «Без Б» и его друзей. А есть призы от участников фестиваля «Урал Маркет». Это гидролат ягодный для кожи, лица и тела, плюс ягодный микс с сублимированными ягодами от аграрного дома Ивановых. Есть свеча в дереве от Ольги Ермаковой. И косметичка с вышивкой от бренда «Модно». Либо можем вообще за эфиром продолжить это обсуждение.
2: Что, Евгений, думаем?
4: За эфиром.
2: Хорошо, оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно.
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00. В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: название.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 3 балла. Плотновато на Артинской от Книжного переулка до Армавирской. Сложности на Щерце от Машинной до улицы 8 марта. Встает в пробку Турбинная от улицы Учителей до Космонавтов. Также немного придется задержаться на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской и подставить Московской от Хомякова до проспекта Ленина. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто хочет поиграть сегодня во что-то новенькое. В столице Урала 16:31. С вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
0: Сегодня у нас состоится выпуск, релиз игры, которую некоторые ждали, фанаты.

0: Появляются люди, и почему-то все люди в городе его знают, хотя он вроде как первый раз там. Ну и понятное дело, без спойлеров не обойтись, и поэтому я не буду их давать, сами понимаете, история про то, как он начинает выяснять, почему он там и почему его знают.
1: Знает его, потому что он пьяный там не раз чудил.
0: Да-да-да, он бухает постоянно, в речку падает, его вымывает на берег.
2: Это в Диско Элизиуме такое было, это мы знаем уже.
3: Это Silent Hill.
0: Да, ну скорее всего, потому что звучит как мысль пьяного, потому что, вот знаете, давайте так, сразу это скажу, на пороге. Это неплохой хоррор, но это вообще не Silent Hill. Вот на этой игре я впервые действительно всецело ощутил, потому что у меня были, закрадывались эти чувства еще на предыдущей части, где действия в Японии проходили, где если в игру напускать тумана, это не делает ее Silent Hill'ом. А здесь игра настолько не Silent Hill, что буквально не на... это название города.
1: Ну видишь, у нас люди, как только увидели туман, говорят Silent Hill. На этом решили сработать.
0: Каждое утро, вот это в 5 утра летом.
1: Высоцкого края не видно, все.
0: Да, Silent Hill, начинаем. Но в любом случае, здесь они все-таки больше уходят, наверное, к выживательному вот этому хоррору, чем другие части. Здесь есть оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, все равно вы можете обороняться, но при этом больше упора все-таки на то, чтобы спрятаться или же устранять противников через стелс. И для этого здесь основной инструмент выдают, который игроку, это портативный ламповый телек, который может видеть, где находится. Он как радар, короче, действует,
1: по сути. Как рация раньше была, которая шипела просто.
0: Да, раньше шипела рация, и это было круто, атмосферно, и здесь они тоже не хотели, потому что если бы... кстати, да, что важно, игра от первого лица. Это первый, по-моему, Silent Hill от первого лица. И они хотели, чтобы это не было отдельной частью пользовательского интерфейса, а интегрировать телевизионный экран в руки персонажа можно только от первого лица нормально. Причем много разговоров про то, что это, скорее всего, частично то, что хотел когда-то Коджима выпустить со знаменитым трейлером P.T., который должен был превратиться в игру Silent Hill.
1: Там, где Норман Ридус был.
0: Да-да-да, с которым они вместе потом пошли Death Stranding делать. В любом случае, это неплохой хоррор. Я, честно, вот как бы ни старался, не поворачивается мне язык сказать «хороший». Потому что, ну, учитывая, сколько особенно независимые разработчики понаделали похожего за последние годы, оно уже не чувствуется чем-то особенным абсолютно. И вот игровые механики были и с камерами, и с телевизорами, и с радарами, и совсем подряд с лидарами делали всякое. Поэтому ничего нового особо тут нету. История очень косвенно, иногда едва мизинчиком задевает оригинальную историю Silent Hill, но в основном тоже просто какая-то левая история, условно помещенная во вселенную. И тут непонятно. Я честно скажу, мне кажется, что это тот случай, где, наверное, да не надо. Вот, вот антирекомендация. Не стоит своих денег, откровенно, потому что... Да, по классике. Я не могу посмотреть точную цену, потому что в долларах не совсем везде. Она еще и недоступна в России, понимаете? Это вообще просто череда причин, почему, наверное, не стоит. Либо ждать скидки, либо, ну, вы в курсе. Но определенно за ту сумму, за которую ее сейчас продают, она просто не вытягивает. Поэтому, если вы любите Silent Hill, ждите скидку. И вот тогда уже, в принципе, качайте Silent Hill Townfall. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит. Сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.

0: Реклама.
1: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
2: Реклама ООО «Авалон Русский» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки вкрытых на кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
3: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
1: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето, как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
1: Позитив не за горами.
4: А на горках!
1: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
8: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
7: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацелис». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Подари любимой цветы. И она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день. И она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
2: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 16 часов и 46 минут, а с вами на 104.10 навигатор.
1: И напоминаем, ребята, что завтра уже катапульта вылетит, выедет и будет вести эфир из автоцентра «Восток» в городе Березовский, Кольцевая, 4. Можно к ребятам заглянуть, а если не получается, то все равно посмотреть, что там происходит на видеотрансляции, которая размещена на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Автомобиль». Мобильная столица Урала. Автоцентр «Восток».
2: Противники голосовых сообщений сейчас довольно ухмыляться будут. Эксперты тут заявили, что голосовухи в рабочих чатах убивают продуктивность сотрудников. То есть среднее время на выполнение задачи за прослушивание сообщений резко увеличивается на 20%. Во-первых, сообщение приходится переслушивать несколько раз, прежде чем взяться за задачу. Там и само ТЗ хромает, потому что диктовка голосом увеличивает количество ошибок. Именно так, да. То есть постановка задачи сразу размытая, становится более размытая, чем могла бы быть. А во-вторых, прослушивание сообщений создает эффект информационного шума, что мешает сконцентрироваться на глубокой какой-то работе. Поэтому задачи выполняются дольше и хуже.
0: Ну, благо, очевидно, в каких-то мессенджерах есть кнопка расшифровать хотя бы что-то. И там потом...
2: Если они грамотно это делают, опять-таки...
0: Но не во всех, конечно, мессенджерах эта штука есть бесплатно.
2: Денег занести иногда надо.
1: Но и будем честны, могут быть недомолвочки, потому что если ты немножко невнятно сказал, вот уже талон превратилось в ген.
0: Мне понравился такой фрагмент переписки, где девчонка отправляет парню голосовое, он слушает, говорит, там ничего не было, а я молчала.
1: Да, он такой, да, а я все равно слушал на X2.
0: Думаю, что-то быстро молчишь.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто берет попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». «Осмото Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Центробанк надеется на снижение инфляции. Эксперты ЦБ ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, называют высокие процентные ставки и рост сбережений. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%. Одна из главных задач регулирования обеспечить ценовую стабильность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, а эта процедура проходит на первом заседании, это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполняется 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 2021 прошел в ЗАГС собрание по списку КПРФ. В 2023 отказался от мандата, который перешел к внуку застройщика Владимира Конькова Станиславу Блохину, напоминает «Новый день». Спектакли по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Екатеринбург присоединится к международной акции «Забегу Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.40, евро 96.74.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В «Осмото» от 2 199 000 рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Это Джили в «Осмото». Крутое что-то.
7: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию «Комфорт».
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
10: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
11: Похолодание пока продолжается. Завтра, 25 сентября, температура воздуха в Екатеринбурге ожидается от 8 до 14 градусов выше 0. Небо весь день обещает облачное. Спасибо, что все еще без осадков. А ветер не то чтобы прям подует. Ожидается совсем легкий, восточный, 1 метр в секунду.
12: Вот с одной стороны продолжаются похолодания. Это логично при переходе от лета к осени. Но когда это в моменте просто говорится как похолодание вот сейчас без привязки к сезонам, меня это люто бесит. Попробую еще раз сказать.
11: Продолжается похолодание.
12: Да, раздражаешь.
13: Пилот FM.
14: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: вас. Привет всем, кто убирает в попутчики радиопилот. В столице Урала 17 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а «Камина Металлургов 82».
2: И мы разрешаем вам подглядывать. Сделать это можно на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте на видеотрансляции.
3: Если вы плохо спите, но со здоровьем у вас все в целом тип-топ, вот вам информация на поразмыслить. Психолог рассказала, что проблемы со сном, да, могут быть из-за беспорядка в спальне, то есть большое количество визуальных раздражителей.
4: Я думаю, не получается уснуть на куче всего.
3: В общем, раздражители, да, они повышают когнитивную нагрузку, мешают расслабиться перед сном. Разбросанная одежда, куча предметов на нелогичных местах, открытые ящики, бумаги.
4: Разве темнота не решает все эти проблемы?
3: Но она же не кромешная, так или иначе.
4: Должна быть такая.
3: Ну да, какие-то блэкаут-шторы, вот это все.
2: Нет, тут еще один вопросик, типа, я понимаю, но если психологи не в курсе, когда я пытаюсь заснуть, я закрываю глаза. Просто привычка такая. Всем рекомендую, кстати, знаете, неплохо помогает.
3: Но перед сном же ты все равно смотришь на вот это вот, если вдруг бардак, ты смотришь на этот бардак, он напоминает тебе о незавершенных делах, у тебя есть какая-то вот фоновая тревога.
4: А одежда на стуле, это бабка, вот она. Шевелится.
2: Она еще видно, вот будто пальцем прям тянется ко мне костлявым.
3: Страшно.
4: Ну, в общем, прибирайтесь, ребята, особенно перед сном, если хотите спать крепко.
3: Ой, да.
4: Ну и не забудьте про налоги. 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе. Плотновато на Артинской от Книжного переулка до Армавирской. Сибирский тракт не радует движением от переулка Активистов до Восточной улицы. На Космонавтов сложности от Артинской до Челюскинцев. Также подставить Ленина от Бажова до 8 марта. И придется немного задержаться на фронтовых бригад от Норильской до Шевской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: А прямо по курсу вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
1: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Акаме» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Акаме». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Авамотор» 66743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки в кредитный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2087.

0: звони.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
3: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Телефон 22-660-002-3693.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
10: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург. Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
12: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик СКМ Библиотечная». Привет всем, кто любит проводить время интересно и с пользой в столице Урала 17 часов и 12 минут, а с вами навигатор, готовый пробежаться по культурным мероприятиям столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 6:30 можно прийти в бар «Негодяи» на Ленина 20А, там покажут иммерсивный спектакль «Женщина всегда права». Психология отношений, на сцене чужая семейная жизнь, диалог мужа и жены о претензиях, сексе, других аспектах. В конце выйдет психолог, который все по косточкам разберет, а потом будет интерактив с гостями, где вы уже сами сможете свои вопросы специалисту задать. То есть вот такое разнообразное мероприятие достаточно. Билеты от 1900 рублей, 18+.
2: У психолога мало клиентов. Он ищет их среди публики.
1: Ну тут, кстати, дешевле, чем обычный сеанс у психолога.
2: Конечно, так что, ну,
1: можно сэкономить, да. Завтра к 11 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там будет вечеринка электронной музыки «Олдскулы». В программу собрали все, что когда-либо помогало, знаете, пережить подростковый максимализм, первую любовь, вот это вот все. Также будут живые выступления, слэм-дискотека, приставки, караоке. В общем, оторветесь по полной.
2: И перематывание кассет при помощи карандаша.
1: Билеты от 500 рублей, 18+. Воскресенье 27 сентября в той же «Нирване» на Шевченко 9 с концертом выступит уже фолк-рок группа «Тролль гнет ель». С презентацией нового альбома ребята углубились в северный фолк и поэкспериментировали с жанрами. Говорят, что новые песни понравятся как поклонникам, так и новым слушателям, которые любят скандинавские народные мелодии, стилизованные под хард-рок.
3: А вот что делать с тем, что я не сильно люблю современные панк-группы, но я очень ценю, что они делают с названиями своих групп. Как-то хочется поддержать за это только.
1: А я их даже слушала, кстати. Неплохие, правда, ребята. Правда, много про пиво, но все равно нормально. Билет стоит 1600 рублей, 16+. А еще с 25 по 27 сентября, то бишь с завтрашнего дня, по воскресенье с 12 до 8, развернется в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А на Плотинке «Урал Маркет». Мероприятие, как всегда, собирает мастеров, фермеров, художников, музыкантов. Будут осенние коллекции, крафтовая еда, живой винил, искусство. Все в одном месте. На маркете вас также ждут мастер-классы для детей и взрослых, а еще кофе собственной обжарки и настоящие уральские пироги. Подробности и программу можно увидеть в группе ВКонтакте «Урал Маркет». Вход свободный, можно также с питомцами. В общем, чтобы вы не выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
4: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем лево- и праворульным, столица Урала, 17 часов и 18 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Китае две подружки-бабули, дружившие 20 лет, не поделили 80-летнего мужчину. В общем, одной там 70, другой 60. 20 лет неразлучны, делятся вообще всем, чем только можно, но в какой-то момент в жизни одной появляется 80-летний ухажер.
0: И она говорит: «Чур мой!»
1: Она вскоре узнает, что ее подружка тоже с ним встречается прямо в моменте, и первая вроде как отступила, вторая в итоге вышла за него замуж. Любовный треугольник, оказывается, не распался. Там жена заподозрила, что муж, ну, как бы, ходит налево, так сказать. Начался конфликт, скандалы, оскорбления, обращение в суд с запретом на приближение. То есть там прям выросли ставки. В итоге, ну, там их попытались помирить. На телешоу тоже местные пригласили.
0: А мужик просто сидит, улыбается, да?
1: На самом деле мужик в какой-то момент говорит: я ни ту, ни другую больше не хочу. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Мне всего этого не надо.
0: У меня зрение -7, я даже не знал, кто это.
1: А в одном американском ресторане появился паста-галстук, который буквально можно надеть. То есть такая вот необычная подача. Ну, во-первых, они сами эту пасту готовят. Ага. Вот, и надевается он
0: горячим,
1: как обычный...
0: надевается на шею.
1: Галстук, да, на шею или под воротник. Вот, конец у него достаточно длинный, так что нормальное количество галстука лежит у вас на тарелке, его поливают соусом, посыпают топпингом, все это просто съедается. Идея сработала, то есть за несколько недель после того, как он появился в меню, его стал заказывать каждый столик, то есть повсюду вот люди страдают от горячей лапши на шее.
0: Мне кажется, надо делать дальше уж тогда что-то типа смирительной рубашки с длинными рукавами.
2: Послушайте, мы ничего не узнаем, пока не попробуем, но послушайте, суп-трусы. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
10: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех, огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург,
4: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18.
3: SkillPro66.ru.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
1: «Lucky Motors».
6: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
3: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
2: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
3: Ну нет, 2 мотоцикла я не потяну.
2: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
3: Серьезно? А это где?
2: Пара-пара, Емото-мото-мото.
4: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800.
6: 25 сентября.
7: Открытие магазина «Доброцен».
6: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
7: Екатеринбург. Артинская, 28А.
6: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок месте порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр. Екатеринбург. Юг». Привет всем четырех более-менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 27 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: Для начала выясняем, кто набрал 237-104. Вопрос риторический. Пока никто. Поэтому я говорю.
0: Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы этот звонок действительно состоялся и неожиданно не прервался. Тоже печально, когда такое происходит.
1: Да, особенно вот эти, когда, знаешь, поднимаешь трубку, а там это же просто естественные звуки связи, но тебе кажется, что кто-то пошебуршал и сбросил.
0: Что-то там щелкнуло немножко, думаешь, ну...
1: Возюкался там что-то.
0: 237-104.
1: Хотел мою алё для телеметрии своей вот этой вот украсть, да? Ага.
0: Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: Можно...
0: Сергей?
3: Алексей.
0: Алексей, видимо, по громкой связи сейчас, Алексей, поскольку тебя плохо слышно. Можешь на обычный? Спасибо. Скажи, Алексей, а где трудишься, чем занимаешься вообще?
3: Компания «Горизонт», монтажник радиоэлектроаппаратуры.
0: Ух ты, как будто сидишь и прочитал.
2: Отчитался прямо.
0: Четко. Видимо, давно там работаешь, да?
3: Ну да, с 18 года.
0: Серьезно. А вообще с детства увлекался какой-то вот темой с аппаратурой, с паечкой?
3: Да нет, я сам строитель, так получилось, подвернулся, перешел и вот.
2: Доволен в итоге?
1: А сейчас вообще ручная пайка используется где-нибудь?
3: Да, то есть платы, печатные платы, там, навесной монтаж делается, все это.
1: Я просто...
0: Все старыми технологиями.
1: Да, я же тоже радиотехник по образованию, я иногда на современные платы смотрю, и я такой, где мне такой паяльник взять?
0: Это что-то очень миниатюрное должно быть.
1: Здравствуйте, а можно мне вот с жилом, вот как нос комара?
0: Алексей, знаешь ли ты суть нашего конкурса «Кто сказал?» или стоит они немного поведать?
3: Лучше бы объяснить, да.
0: Хорошо, у нас для тебя есть цитата одна. И три варианта того, кто эти слова мог произнести. Но лишь один из ответов верный, отгадаешь, какой же правильный, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
2: Я недавно сам всех мучил, наговорил много лишнего. Я неважно вел себя в этом году, а теперь вот жалею. Кто это сказал? Возможно, это были слова Джигана. Может быть, это фраза «Чудовище» из мультфильма «Красавица и чудовище», либо это цитата Кевина МакАлистера из фильма «Один дома».
0: Я недавно сам всех мучил, наговорил много лишнего, неважно вел себя в этом году, а теперь вот жалею. Кто же это сказал?
3: Кевин МакАлистер.
0: Почему именно он?
3: А почему-то мне вспомнилось вот...
0: Прямо вот слово в слово совпало с правильным ответом. Так и есть, это были слова из фильма «Один дома». Джиган сказал, что это был клип вообще. Поздравляем тебя с успехом, Алексей. С подарочкой определимся за эфиром. Оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ООО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый вечер. Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет, заявил представитель главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться – фейк. Минфин России предложил облагать НДС по ставке 22% зарубежные интернет-покупки россиян. Как пишут ведомости, это предложение вошло в подготовленный Минфином бюджетный пакет. Платить налог должны будут электронные торговые площадки. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования на 200 евро. В Минфине объясняют инициативу необходимостью выровнять условия торговли на российском рынке. Пока это только законопроект. В Екатеринбурге продолжается процесс подключения тепла в объектах образования и здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день тепло дали в 177 школ, 414 садиков, 129 объектов здравоохранения. Также тепло подано более чем в 1000 жилых домов. Массовый запуск тепла в жилых домах начнется с 25 сентября. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также информацию можно получить в городской диспетчерской службе по телефону 304-1205, сообщает «Новый день». Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели трехлетней девочки в академическом районе Екатеринбурга. Предварительно девочка выпала из окна 11 этажа, когда осталась без присмотра взрослых, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может оказаться самым теплым за последние 69 лет. Пока первым в рейтинге значится сентябрь 1957-го. Со средней температурой плюс 15,3. В этом году пока у сентября показатель около плюс 14. В российский прокат вышел фильм «Романовы. Преданность и предательство» о Николае II. Картина посвящена последним годам жизни последнего императора. Доллар 84,40, евро 96,74.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинес» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинес» на Высоцкого 3.
7: О чем не скажут?
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ЗАО «Автохолдинг», «Джетур», «Лаки Моторс», «Селькоровская 22».
8: В пятницу на этой неделе можно все еще не бояться дождя, по крайней мере, так обещают. Ну и солнца тоже особо не ждем. Небо весь день будет облачным, ветер подует слабый, с востока 1 метр в секунду, а на термометре пока прохладно. Днем до плюс 14, утром плюс 8, вечером плюс 11.
9: А я вот надеюсь, что все-таки не ждали, а солнце такое: «Получилось! Прикинь, ребята, вырвался с работки, заглянул!»
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
13: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская 22.
14: Джетур.
15: Некоторые цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
17: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
18: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто убирает с собой в дорогу Радиопилот. С вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджи», АК «Металлургов 82».
3: Тут еще одно исследование про ИИ-чат-боты подъехало. Вот американские ученые выяснили, что ИИ пишут менее внятные деловые письма для пользователей женщин. Они протестировали популярные модели на предвзятости. Оказалось, что чат GPT-4 и несколько других нейросеток вот работают хуже, когда запрос составлен женщинами. Там какая история? Они взяли реальные рабочие запросы от пользователей и на основе их сделали стереотипно женские и мужские формулировки. Например, женщины чаще употребляют вводные слова, типа «наверное», «мне кажется», местоимения во множественном числе, там «мы», «наша команда», и экспрессивные эпитеты, типа «прекрасно», «чудесные», вот это все.
1: И вот поэтому она считает, что с ней разговаривает женщина, да?
3: Да, именно так. Значит, вот они использовали вот эти гендерно окрашенные формулировки, попросили составить деловое письмо, сопроводительное письмо и заявление об увольнении. И результаты показали, что все тексты, которые вот по женским промптам сгенерированы, были структурно проще, звучали менее формально, неубедительно. И вот это вот все. И разница сохранялась даже, когда сравняли сложность мужских и женских, все равно вот женские выглядели, ну, прям совсем из рук вон плохо.
4: Послушайте, а ведь здесь, в этой ситуации, мы не можем говорить о какой-то предвзятости. У нейронки ее нет. Вот так объясняйте. Вот так вот изъясняйтесь такие.
1: Возможно, мужчины чаще угрожали нейронке до этого.
4: Хотя вообще, на самом деле, в работе нейронок уже наблюдался же некий сексизм, когда была вот эта история. Не, где просили досчитать до 1000, и там женская, вот этот женский голос-помощник ломалась, типа, я не буду тратить твое время. А потом мужскому сказали, досчитай до 1000. Он такой, начинаю. 1, 2, 3, 4.
3: Интересно, конечно.
1: Мне интересно, нейросеть считает себя мужчиной или женщиной? Потому что тут недавно был один странный прикол, связанный с тем, как можно проверить парня на измену. Якобы у нейронки спросить, о чем мы с вами переписывались последние пару недель, напомню, в конце. И сразу же выдают все приколы.
4: Сейчас посмотрю старым методом в поисковике, как посмотреть нейросети между лапок. Ладно, ребята, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Пробка на Шевской от Блюхера до Красных Командиров. Затруднен проезд по Сибирскому тракту и Декабристов от переулка Активистов до улицы Чапаева. Стрелочников вместе с Черепаново дружно не радует от Челюскинцев до остановки Черепаново. Плотновато на Ленина от Тимирязева до улицы 8 марта и придется задержаться на Малышева от Луначарского до Хохрякова.
3: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз тоже, может быть, получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
4: Далее вас ожидает обзор киноновинок в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Белджи». В Акаме на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Белджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» и на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки «Вкрытый на кредит» на конкретные автомобили. Подробнее по телепродаж по телефону +7 342 227 2087.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильная столица Урала.
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Уралмаркет». С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
11: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
12: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
13: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для данных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
14: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: down. Спонсор рубрики «Афиша» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем фанатам кинематографа. С вами на 104.10 «Вечерний навигатор». Готов обсудить киноновинки в рубрике «Афиша».
1: Сегодня вышла драма «Девочки учатся бриться». Она российская. В трейлере прямо пишут: история про нежные 90-е. Именно так ведь запомнились всем 90-е. Нежные. В общем, две девушки.
2: После бритья.
3: Это, знаете, первые любимые песни, первые влюбленности, первые усики.
1: В общем, две девушки-подружки проходят сложный путь взросления. Сначала планируют сбежать из маленького города, где взрослые давно за них все решили, как обычно. И, как я поняла, что обоим около 16 лет. Одна влюбляется в нового учителя, другая скрывает от подруги, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца, и что, мол, это ради семьи. Показывают нам в фильме метание, терзание, сложные отношения с родителями и сверстниками. Но в результате обе понимают, что повзрослеть — это не сбегать, а вот стоять за себя, даже если трудно. Короче говоря, трогательный, искренний фильм 18+. Также вышла сегодня фантастика «Девятая планета». Она российская. После несчастного случая в сознании автомеханика всплывают воспоминания о службе на девятой планете. Там какие-то удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья, девушка
2: потом
1: какая-то любимая.
2: Потом оказалась утечка газа.
1: Сослуживцы говорят ему: ты что, мол, совсем с ума сошел? У них совершенно другие, обычные армейские воспоминания. Но когда главный герой в реальной жизни встречает вот эту девушку, которую он вспомнил, он начинает уже сомневаться. Кто-то вот скорректировал им всем память, а правду можно узнать, только вернувшись на эту опасную планету. Снимается Юра Борисов, кстати, в этом фильме. 16+.
2: На чем полетел? На SpaceX?
3: На клее «Момент» он полетел.
1: Еще сегодня вышел боевик «Флорист». Он итальянский и британский. Тихий садовод ведет размеренную жизнь, выращивая цветочки, другие всякие растения. Никто из окружающих не подозревает, что он кто? Убийца наемный.
2: Это Жан Рено. В очках кругленьких.
1: На самом деле Жан Рено правда там снимается. Только это не он. Там у него другая роль. В общем, он годами вел двойную жизнь, сохраняя полную вот такую анонимность. Но все меняется в какой-то момент, когда он неожиданно сближается с человеком, который стал свидетелем полицейской коррупции. И эта дружба ставит под угрозу, собственно, его тайную жизнь, все, что он строил годами. И теперь ему предстоит сделать некоторый выбор моральный между своей безопасностью и защитой человечка, который оказался ему дорог.
2: Люди или саженцы?
3: Я прямо вижу вот это, знаешь, решающая сцена должна быть в фильме, где он такой: все, я иду сражаться. Когда он приходит, а у него клубника потоптана. И он такой: мы выдвигаемся, несите ствол.
1: 18+. А еще вышел, конечно же, фильм ужасов, который называется «Джуманджи. Темный уровень». Ребята...
2: Я знаю, это на самом деле какой-то там южнокорейский опять. Или
1: тайландский,
2: тайландский,
1: на самом деле, да.
2: Там действительно эстрадная игра, и какие-то демоны вызываются, но графика там ужасненькая.
1: Тут такая, да. В общем, это смесь подростковой комедии и кровавого хоррора. Группу школьников в качестве наказания отправляют прибираться в заброшенном храме для медитации. И там ребята находят загадочную игру, которая после открытия, вот ее необходимо обязательно закончить до рассвета, пройти до конца. Каждый ход впускает в наш мир всяких смертоносных существ из потусторонней реальности. Угу. И единственный шанс выжить — это как раз-таки их победить. Но с каждым ходом, конечно, игра становится только сложнее, опаснее. И, в общем, такая
2: а
1: вот история
2: пугающая. А детям никто не верит.
3: Да, знаете, хотелось бы, чтобы люди перестали делать джуманджи и все, что делают с этим.
2: Там не было джуманджи, это назвали просто.
3: Да, да, да, я и говорю. Вам мало того, что вот эти вот двое устроили, Крис Рок со своим друганом.
1: Фильм 18+. В любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь, конечно, своими киновечерами.
3: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 21 минута. С вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Уважаемый, дорогой обладатель этих знаний, набери 237-104. Ну, сидишь на этих своих знаниях, чахнешь.
0: Да, и знания-то на самом деле не всегда необходимы. Иногда хватает и везения, и банальной эрудиции.
2: Да, я бы даже сказал, зачастую. На третьем вопросе там, должно не слабо фартануть.
0: Алло, алло.
2: В большинстве случаев. Добрый вечер.
0: Как зовут?
3: Добрый вечер.
0: Представься, пожалуйста.
3: Алексей меня зовут.
0: Алексей, скажи немножко про свой труд, где ты им занимаешься и что делаешь?
3: Так, советник в компании коммерческой по разным коммерческим вопросам.
0: Ух ты, советник. А прямо у тебя так в должности написано «советник по разным вопросикам».
2: На самом деле, технически, это просто парадоксально, что ты все еще можешь считаться советником, если выслушиваешь и в конце говоришь «не советую».
3: Бывает и такое.
0: Скажи нам, Алексей, Екатеринбург является твоим родным городом?
3: Да, родной.
0: И какой район посоветуешь?
2: Понимаю. Город, которого больше нет, я из него родом.
0: Три вопроса у нас для тебя об этом городе имеются. На каждый из них мы дадим три варианта ответа. Выберешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
2: Переулок с каким названием действительно есть в Екатеринбурге? Телескопный, телефонный или телевизорный?
3: Телефонный.
0: Это правда. Действительно, нашу Арташееву можно встретить.
2: Двигаемся дальше. Второй вопрос. В каком районе города находится улица Красных Борцов? Автовокзал, Уралмаш или ЖБИ?
0: Красных Борцов.
2: Не путать с командирами.
3: Да-да-да.
2: Красные Борцы. Где они? У них вот эти
0: улицы такие же раскраснелись.
3: Какие по районам?
2: Автовокзал, Уралмаш, ЖБИ. Красные борцы, на них вот эти синие маечки их, борцовки. А лица красные. Считает Человек-паук.
3: Не, красные борцы, мне кажется, это не из спорта что-то.
0: Нет, конечно, не из спорта, но... Да.
2: У нас, когда улица названа что-то со словом «красный», там понятно, про кого были.
0: Итак, автовокзал, Уралмаш или ЖБИ, как ты думаешь, где можно встретить улицу Красных Борцов? Алексей?
3: Так, Уралмаш, наверное, вряд ли, потому что там все красные партизаны и так далее.
0: Там избыток красных, ты думаешь?
2: Красные борцы, типа он кинет суплексом, но за пролетариат.
3: Ладно, тогда давайте Уралмаш.
0: Уралмаш. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Это действительно так есть. Идет параллельно улице Ильича, улице Красных Борцов.
2: Красные борцы, он такой, бегу на удержание.
0: В третьем вопросе мы поговорим о Нижнеесетском районе, именно про переулок Стальского, проходящий между Кутузова и улицей Вакина. И вот как ты думаешь, через чего или кого... Да-да, переулок Стальского. Пишется так. В честь чего или кого он получил название? В честь находящегося рядом сталепромышленного комбината. Это первый вариант ответа. Второй вариант — в честь дагестанского поэта Сулеймана Стальского. Третий вариант — в честь города-героя Стальска. Что же из этого правда, как ты считаешь?
2: Пу-пу-пу.
0: Рядом находился сталепромышленный комбинат, либо это дагестанский поэт Сулейман Стальский.
3: Пальцем в небо, пусть будет дагестанец.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба налим, подарок дадим. Действительно, Сулейман Стальский, его настоящая фамилия Гасанбеков, один из крупнейших дагестанских поэтов 20 века. Сам Максим Горький называл его Гомером 20 века, и в честь него названы улицы в Дагестане, конечно же, в Ростове-на-Дону, в Омске, Донецке, Волгограде и Новороссийске.
2: Не иронично, что звук — это крик Гомера.
0: Да. Поздравляем тебя с победой, Алексей. Оставайся на связи.
3: Спасибо.
0: За эфиром.
3: Спасибо.
0: Обсудим подарочек, расскажем, как заберешь его себе, пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
4: Навигатор. информация на правах рекламы.
5: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
6: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
5: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
12: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
13: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
14: Учитель, как вы мудры.
13: Да это не я. Мне в букете сказали.
14: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
13: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Вариант 318-668-3008-48.
15: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
17: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
16: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
18: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Мам, смотри, что могу!
20: Лето как будто и не заканчивалось.
21: Завтра снова в Лим-Попо.
20: С такими скидками хоть каждый день.
22: Позитив не за горами.
23: А на горках!
22: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
24: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
25: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
26: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
25: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: сделал собственный редактор с
1: похожим. J'aimerais tellement te rejoindre, tenir tes mains jointes.

0: Продолжайте движение.
1: Навигатор. Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. В новой Госдуме 9-го созыва появятся два новых комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству, сообщает Интерфакс. Первый комитет, вероятно, будет заниматься регулированием технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов, беспилотных систем и креативных индустрий. Появление второго связано с предполагаемым разделением действующего комитета по госстроительству и законодательству. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области, в частности, в Краснотуринске, в Ивделе. А в восточных регионах России, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. В четверг стало известно о трагедии в Тыве, где медведь загрыз отца известного российского хоккеиста Питтсбурга Андрея Кузьменко. 62-летний Александр Кузьменко приехал на рыбалку на Енисей, где на рыбаков напал медведь, пишет телеграм-канал Мэш. Екатеринбург присоединится к международной акции забегу «Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. В российских школах становится меньше двоечников, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, пишет парламентская газета. Кравцов также напомнил об эксперименте с оценками за поведение. В этом году систему тестируют в 10 школах в каждом регионе. Отметка должна стать для учеников ориентиром и показать, когда поведение выходит за установленные рамки, добавил министр. Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может оказаться самым теплым за последние 69 лет. Первым в рейтинге самых теплых стал сентябрь 1957-го. Тогда средняя месячная температура была плюс 15,3 градуса. В этом году, по прогнозу метеоролога Алексея Пулина, средняя температура сентября должна быть около плюс 14. Это более

0: Более чем на 3,5 градуса выше климатической нормы. Доллар 84,40, евро 96,74.
1: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Автохолдинг», «Джетур Лаки Моторс», «Сельковская 22».
5: В пятницу на этой неделе можно все еще не бояться дождя, по крайней мере, так обещают. Ну и солнца тоже особо не ждем. Небо весь день будет облачным, ветер подует слабый, с востока 1 метр в секунду, а на термометре пока прохладно. Днем до плюс 14, утром плюс 8, вечером плюс 11.
6: А я вот надеюсь, что все-таки не ждали, а солнце такое: «Получилось! Прикинь, ребята, вырвался с работки, заглянул!»
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская 22.
11: Lucky Motors, G-Tour.
12: Я первая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды в программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
13: Новая музыка. В секретной фанатеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
14: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
15: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors», «Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2. «Lucky Motors».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кормами.

0: два года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
1: «Одрел Групп». Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Алло, Галочка, ты не поверишь. Потрясающая новость. «Планета» — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще «Планета» дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
8: «Планета» — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
17: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
18: А что это он на меня так смотрит?
19: Вы ему очень понравились.
18: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
19: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
18: Рэй! Подкати-ка поближе.
20: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
18: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
20: Белимбаевская 8П. Звоните 28 37 08.
1: Цена за комплектацию комфорт.
21: Фитнес-час на радио.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
2: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
1: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
2: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: This is, and always will be,
1: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют.
11: Привет.
10: Радио.
2: 104 FM.
0: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи!
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody. Коничива.
3: Саламатсива.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Салам ассаба.
5: Бонжоро.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Yeah.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.